0: Легенда днева на 80-ки.
1: О, Рекс, си лачен? Аби натура ветал хладно стискане пелете и со 100% наравни? Зманкало нама их је. Окей, окей, грема их искат у трговино Косматински у Домжалах.
2: Косматински.си, туди с трговино у Домжалах.